Благословенная Дива, имя Господне, исповедуйтесь, Господи, яко благ, яко верь.

0: Господи, помилуй, сохрани нас, Боже Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, пребогословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христос,

Владычица наша, Богородицы, и призна Девы Марии, силою честного и благотворящего Христа, блистательство честных и небесных сил бесплодных, честного славного пророка Предтечи и Святителя Иоанна, святых славных и святых.

равноапостольными великими князем Владимира и святым равноапостольным великим княгиней Российской Ольги и святых отец наших, святителей Михаила, первого митрополита Киевского, первосвятителей московских сия Руси Петра Алексеевна, Макария Филиппа Иова и Маена и Тихона, митрополитов московских, Филареты и Иннокентия, святых славных и добропобедных мучеников, святого славного великомученика, победоносца и чудотворца Георгия, святого великомученика и целителя Пантелеимона, святые великомученицы Варвары и святых благодетных российских князей и страстотерцев Бориса Глеба и Игоря, преподобных и богоносных отец наших Антония и Феодосия, Вечерский, Серафима Саровского, чудотворца, преподобных и богоносных отца нашего Иова, игумена Почаевского, чудотворца, преподобных и богоносных отец наших Сергия Никона, игумена Радонежских и сия России чудотворцев, Михея и Дионисия, Максима Грека, Андрея и Иконописца, Варнавы и Всеманского, преподобных Кирилла и Марии и прочих радонежских чудотворцев, святого священномученика Вениамина, митрополита Санкт-Петербургского и с ним пострадавших и всех новомучеников российских, и святого

концев земли, и сущих в море до вечера, и милости, милости буди, владыка, гресех наших и помилуй. Милости бой человеколюбец, Бог еси, и тебе славу воссылаю, Отцу и Сыну и Святому Духу.

Ко благомилостиве, Господи Иисусе Христе Боже наш, молитвами Всепречистая Владычица наша, Богородица и Преснодевы Марии, силою честного и животворящего креста, предстательцы честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка, предтечей крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостолов, преподобных и богоносых отец наших, Сергия, игумена Радонежского и вся России чудотворца, и Серафима Саровского чудотворца, священномученика Власия Севастийского и Стефана Суровского, святых и праведных Богу Отец Иоакима и Анны и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу, даруй нам оставление прегрешений нашим, покрый нас кровом крылу Твоею, отжени от нас всякого врага и супостата, умили нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир Твой, и спаси дух.

Просящих и добродеющих во святим и всечестнем храме всем, труждающихся, боющих и предстоящих людях, ожидающих.

Благослови вы пять хлебов и пять тысяч насытивы, сам благослови и хлебы сия, пшеницу, вино и елей, и умножись я в ограде сем, в стране сей, в стране нашей, и во всем мире Твоем, и вкушающий от них освяти, яко Тыси благословляя и освящая всяческое, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцем и Пресвятым.

Его же возметает ветер от лица земли, сего ради не воскреснуть нечестивее на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весть Господь путь праведных и путь нечестивых.

Престашася языцы и люди, поучишася тщетным, Престаша цари земсти и князи, собравшися в купе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и отвяжем от нас иго их, живый на небесех посмеется им, и Господь поругается им, тогда возглаголит к ним гневом своим, и яростью своею сметет я, аз же поставлен есмь царь от него.

Господи, чтося умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголют души моей, несть спасениему Божиего. Ты же, Господи, заступник мой еси, слава моя, и возносяй главу мою, гласом моим ко Господу воззвах, и услыши мя от горы святые свои я, аз уснух и спах в устах, яко Господь заступит мя, не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя, воскресни, Господи, спаси мя, Бог.

Яко ты поразилась и вся враждующая мне в суе, зубы грешников сокрушил еси, Господне есть спасение и на людях твоих.

0: Господи, помилуй, сохрани нас, Божья Твоя и благодати.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, пребогословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш,

чистую, преблагословенную, славную, Владычицу нашу, Богородицу и Пресну Деву Марию, со всеми святыми помянувши, с нами и семей друг друга.

нашем высокопреосвященнейшем митрополите Лавре, первой иерархе русские зарубежные церкви, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, об